0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Russian language.
1: Вы слушаете «Русский час».
2: Русский час.
3: На волне 98.1 FM.
4: Добрый вечер, уважаемые наши радиослушатели. Сегодня 3 июля, пятница, и мы с вами в эфире, наконец-то, в прямом эфире. Я, Елена Герман.
5: Лена Манойленко.
4: А Сергея мы ожидаем в ближайшее будущее. Надеемся, что он присоединится к нам очень скоро.
5: Он к нам присоединится,
4: скоро.
5: И будет у нас прямо праздник. Вот тут праздник и счастье. Да-да-да.
4: По данным социологического опроса Института конфликтологии и анализа России, ИКАР сокращенно, 81% респондентов поддержали бы решение завершить войну в Украине уже завтра. Воевать до полной победы считают необходимым только 9% опрошенных. Социологи отмечают, что это самый высокий и самый низкий показатель за все время войны с 2014 года. А в минувшую среду в интервью на экономическом форуме Герман Греф выразил общее настроение российских элит, как он сказал. Его опубликовал РБК, это интервью. Греф сказал: «Я не думаю, что найдется в стране человек, у которого есть какие-то иные волнения, кроме скорейшего завершения военных действий, это очевидно. Мы поддерживаем господина Грефа и выражаем свой протест против всех насильственных, несправедливых, военных, агрессивных действий во всем мире. И мы также выражаем самые глубокие соболезнования семьям погибших и раненых».
5: А огласите весь список, пожалуйста, что такое полная победа?
4: Полная победа. Это вопрос,
5: который... За все хорошее на все плохое, да. Праздники, которые нам показали сегодня. День Шоу Элис Спринг.
4: Но в Австралии отмечаются ежегодно общественные сельскохозяйственные мероприятия, очень веселые, в самом центре Австралии, как его называют, Красный центр Австралии. Уже почти 70 лет его отмечают. Выставочный центр Blasis Kid Park проводит ей сельскохозяйственные выставки, соревнования животноводов. Два дня там стригут овец на глазах у ошеломленной публики. Дети объедаются всякими сластями.
5: Ну, короче, то же самое, что эко, то же самое, что в Мельбурне, то же самое, что в Сиднее.
4: Эко.
5: Так-то они таскаются
4: музыка,
5: со своими овечками.
4: Весело, да.
5: День работников морского и речного флота, который учрежден был всего-то в 1980 году. На сегодняшний день российская сеть внутренних водных путей одна из самых протяженных в мире, да боже мой, и составляет 100 тысяч километров, что обеспечивает транспортное обслуживание 68 субъектов федерации.
4: Еще день госавтоинспекции МВД РФ. День гаишника.
5: День тайной дружбы.
4: День тайной дружбы, день работника вагонного хозяйства.
5: Игристого вина.
4: И еще...
5: жареных моллюсков.
4: А еще Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов, чему я чрезвычайно рада.
5: А еще завтра, например, будет День независимости Америки. 250 лет Америки независимости. Трамп будет выступать, будет
4: вот
5: шоу, будет
4: будут,
5: самолеты,
4: а?
5: Летать, будет все кружиться. Поэтому обязательно посмотрите. Есть что посмотреть.
4: Вот его как раз... Поэтому сегодня я праздную День неповиновения в Америке.
5: А завтра
4: что
5: день
4: интересно. Да. Завтра день независимости.
5: Да. След, который нам показался... события, которые нам оставили достаточный след в истории, как нам показалось.
4: Ну, было объявлено об открытии планеты Нептун, принят закон о гражданских правах в США, Борис Ельцин избран на второй президентский срок. Но если по хронологии, то в 1835 году было заложено главное здание Пулковской обсерватории Российской академии наук. Предложили создать обсерваторию, которая бы располагалась где-нибудь рядом с Санкт-Петербургом еще в середине XVIII века. И вот в 1822 году Петербургская академия наук приняла решение о ее строительстве на вершине Пулковской горы. Новая обсерватория по проекту Александра Брюлова была построена за 4 года. Ее торжественно открыли 19 августа 1939 года. И на церемонии присутствовали все астрономы России. А первым директором стал Василий Струве.
5: 1879 год. На проходящем в Воронеже съезде партии «Земля и воля» произошел раскол между враждующими течениями по вопросу о политическом теории. В частности, в вопросе о цареубийстве. В результате после съезда были образованы две партии: «Черный передел» и «Народная воля». А вот если у кого-то есть желание, то погуглите, потому что тема очень интересная.
4: Да что характерно, «Черный передел» звучит так мрачно, а на самом деле вполне себе умеренная организация. А вот «Народная воля» как раз наоборот, радикалы, убившие в конце концов царя. В 1880 году вышел первый номер журнала «Science». Финансировался он в том числе Томасом Эдисоном и Александром Беллом. И сегодня это один из самых авторитетных рецензируемых научных журналов в мире, издаваемый Американской ассоциацией содействия развитию
5: науки. Немножко он потерял свое имя, конечно, сейчас, но ничего страшного. В 1886 году Карл Бенц из Мейнгейма совершил первый в мире выезд на автомобиле собственной конструкции. Авто представляло собой трехколесный двухместный экипаж, который весил 250 килограммов. На высоких колесах он был со спицами оснащен был четырехтактным бензиновым мотором с водяным охлаждением мощностью всего-то чуть меньше лошадиной силы. Вот такая. Зато ехал со скоростью 16 километров в час.
4: Бешеная скорость по тем временам. А в 1897 году в результате многочасовых обсуждений в ресторане «Славянский базар» помните, что случилось? Станиславский и Немирович Данченко решили создать Народный театр.
5: И сказали вместе: «Не верим!» И с этого все и началось. В 1954 году в Великобритании была отменена карточная система и закончился долгий период жесткой экономии в Великобритании. Карточки, которые ввели в 1939 году из-за Второй мировой войны, были отменены, и в свободной продаже появились мясные продукты, сливочное масло, сыр и сахар. А я еще читала про эти, не то что карточки, на провоенное время, когда женщинам в Великобритании очень хотелось иметь чулки со швом сзади.
4: Они рисовали чернилами.
5: Они рисовали специально вываренным, как бы...
4: Чернильным карандашом. Не,
5: чернильным карандашом, а еще они рисовали бульоном вываренным из костей. И так как он вкусно пал, собаки иногда, собаки подходили и
4: слизывали.
5: У них швы на чулках.
4: А самыми дефицитными продуктами, что характерно, самое долгое время были хлеб и картофель, как ни парадоксально.
5: Трудно у них там растет, наверное, картошка.
4: Ну вот хлеб распределяли по карточкам до 48-го года, а картофель до 47-го. В 1956 году президент США Дуайт Эйзенхауэр одобрил проведение разведывательных полетов самолетов У-2 на территории Советского Союза. И вот первый полет, который состоялся на следующий день, они продолжались вообще до 1 мая 1960 года. И вот самолет-разведчик был сбит советской ракетой под Свердловском. Вот тогда-то и арестовали этого самого Паулса.
5: Такая была хорошая новость. 1974 год. Подписан был договор между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки об ограничении подземных испытаний ядерного оружия. Как было хорошо подписывать договоры.
4: А в 1976 году в Бонне подписали соглашение о поставке Ирану двух атомных электростанций западной германской фирмой Крафтверкунен. Ну вот и допоставлялись.
5: Допоставлялись.
4: А еще из Израиля в Уганду, надо вам сказать, в этот день уже вылетели четыре огромных геркулеса со спецназовцами и медоборудованием для освобождения заложников, захваченных террористами в самолете Air France в Афинах и удерживаемых в порту Уганды. Операция «Энтебе». Об этом расскажем подробнее.
5: А ты слышала же новость, что там самолет летел в Турцию? И объявили, что, дескать, 1500 или какой-то 150 ликот послали, что, дескать, самолет захвачен. Поднялись турецкие, французские, израильские бомбардировщики. Ну, оказалось, что пилот ошибся. Странная такая ошибка. Темная история. Вот что я вам скажу.

0: Новости к этому часу.
1: Ну, а у нас международные новости. Что было хорошее в международных русских новостях? Ну вот.
2: Нет, в международных новостях у нас новостей действительно не так много. Но вот, например, последнее сообщение о землетрясении в Венесуэле. Говорится, что число жертв этого несчастья возросло почти до 2300 человек. Через неделю после двух мощных землетрясений число погибших составляет вот цифра 2295 человек. Об этом сообщил спикер Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес. А вообще пострадали более 11 тысяч. По мере продвижения спасательных работ число жертв продолжает расти. В то же время надежд найти под завалами живых людей практически нет, говорят спасатели.
1: Ну, вообще ужас, конечно. И в Европе ужас, и в Венесуэле ужас. Мы всем выражаем свое соболезнование, конечно. Пока весь мир обсуждает войну, в самой Газе произошло событие, которое многие предпочли не замечать. В прошлую пятницу, 26 июня, в секторе Газа прошли акции протеста против организации «Хамас». Их готовили заранее в рамках кампании «Революция 26 июня». Люди выходили с требованием прекратить правление «Хамас», положить конец. Или положить?
2: Положить.
1: Конец.
2: Зачем спрашиваешь?
1: Балуйся.
2: Сомнения вносишь.
1: Конец бесконечной войне, вернуть жителям право на нормальную жизнь и дать Газе шанс на будущее. Одновременно сообщала, что представители организации «Хамас» пытались сорвать акции. В некоторых районах людей запугивали, разгоняли и задерживали организаторов. В Газе, где открытое выступление против этой организации может стоить свободы иногда и жизни, такие акции требуют особой смелости.
2: Власти Аргентины планируют запустить в этом году программу по выдаче аргентинского гражданства в обмен на инвестиции в страну. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на два осведомленных источника. Планируется, что для получения аргентинского золотого паспорта будет необходимо сделать невозвратное пожертвование примерно в 500 тысяч долларов или купить суверенные облигации с нулевым купоном на сумму около 1 миллиона долларов. А с помощью этой программы, которую станет курировать Министерство экономики Аргентины, планируют запустить в этом году программу по выдаче аргентинского гражданства в обмен на инвестиции в страну. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на два осведомленных источника. Планируется, что для получения аргентинского золотого паспорта будет необходимо сделать невозвратное пожертвование примерно в 500 тысяч долларов или купить суверенные

Кроме того, Буэнос-Айрес считает, что выдача золотых паспортов поможет изменить имидж страны, поскольку многие аргентинские миллиардеры в прошлые годы уехали из Аргентины из-за налога на богатство и экономической нестабильности.

0: Новости к этому часу. Новости.
1: А у нас на очереди российские новости. Согласно заявлениям российских и зарубежных средств массовой информации, российские военные в ночь на 2 июля массированно ударили по Киеву. А различные источники сообщают, что повреждено было более 20 жилых домов. Мэр Киева сообщил, что погибли на время 25 человек, более сотни ранены. Продолжаются поиски пропавших. А Зеленский вернулся со своей командировки назад в Украину. А 3 июля объявили днем траура по погибшим и сообщили, что эта ночь стала одной из самых массированных, как был атакован Киев за все время.
2: Ну, там еще уничтожен один из ключевых логистических центров Украинского Красного Креста и полностью разрушен склад, где сгорело 320 тысяч единиц гуманитарного груза и оборудование общей стоимостью 1,5 миллиона долларов. Регулярные удары ВСУ по крупным нефтеперерабатывающим заводам забрали с российского рынка более

0: 2,5 миллиона тонн бензина. Это объем, который нужен стране примерно на месяц потребления. Это подсчитали экономисты Блумберга. В стране уже установились треть нефтепереработки в годовом выражении. Остановилась треть нефтепереработки. Президент России Владимир Путин признал дефицит топлива из-за ударов в ВСУ, но не считает его критичным. А решение он видит в том, чтобы быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО. Вот такое решение проблемы.
1: Топливный кризис, который вернул в Россию советскую практику продажи бензина по талонам и многочасовые очереди за бензином, взвинтил цены на автозаправках в российских регионах выше американских, пишет издательство Bloomberg. Заправки специально для чиновников появились в 4 российских регионах. Также появились люди, которые уже продают место в очереди. Об этом пишет издание 7 на 7.
0: И бензин онлайн продают.
1: Ну да. В целом по России и по данным Росстата, за прошедшую неделю бензин стал дороже приблизительно на 7%, чуть ниже, что стало рекордом с 2009 года.
0: В лаборатории Касперского сообщили о появлении фейковых вредоносных приложений для поиска топлива. Одним из таких называют приложение «Где бензин?». В российских СМИ появляется публикация о вреде заправки полного бака и советы, как сократить потребление топлива. Плавная езда на 1200-1500 оборотах, торможение двигателем, отказ от кондиционера. Советуют также разгрузить багажник, чтобы снизить вес автомобиля и поддерживать правильное давление в шинах, экономить
1: и горючее. А еще лучше не ездить.
0: А лучше сидеть дома.
1: А вообще лаборатория Касперского, она запрещена практически везде, потому что она является шпионской. Программа, которая вирусы выискивает, она заодно и шпионит за вашим компьютером. Площадь горящих лесов в Красноярском крае за год выросла в 40 раз. К июлю 2026 года в Сибири уже выгорело 375 тысяч гектаров. Судя по прогнозу метеорологов, до 8 июля в Восточно-Сибирском регионе сохранится теплая и сухая погода. Все ждут дождя. В долгосрочной перспективе ситуация с пожарами тоже не улучшится. Вообще, у нас, когда в Австралии горело, говорили все. А вот там горит и практически новостей об этом.
0: Ну, а сколько можно уже? В ночь на четверг 2 самодельных дрона атаковали посольство Российской Федерации в Швеции, сообщили в дипконсульстве. Первый беспилотник сбросил на территорию представительства контейнер с красной краской. Ко второму была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства. Он упал в непосредственной близости от здания. Лавров назвал ситуацию попыткой запугивания сотрудников российской миссии. Сказал, что у врагов это не получится.
1: Враги не пройдут.
0: Нет, не пройдут. Ранее на территорию посольства уже сбрасывали краску, и по данным представительства к маю 2025 года, там как минимум 11 раз залетали дроны. Российская сторона неоднократно обращалась в местную полицию, однако, как утверждают посольские, так и не получила от полиции информации о результатах расследования.

0: Join us for the next popular 4EB Women's Christmas in July luncheon, and that's on Saturday the 25th of July from 12:30 p.m. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music, and of course, a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbour. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 4EB on 32408600 or email info@4eb.org.au.
1: Новости к этому часу. Новости.
2: А у нас на очереди австралийские новости.
3: Австралия намерена вдвое увеличить штрафы для соцсетей через 3 месяца после запрета для детей до 16 лет. 7 и 10 все еще сидят в Фейсбуке, Инстаграм.
2: 7 детей из 10 все еще сидят и никуда не...
3: 7 из 10 все еще сидят в Фейсбуке, Инстаграме,
2: Снэпчате. А троим не повезло, у них родители строгие.
3: А что те... Ну вот, мы в прошлый раз уже об этом говорили, что дети оказались умнее этих самых запретителей, которые все пытаются их выровнять, так сказать, под свои умственные способности. Австралия намерена вдвое увеличить потенциальные штрафы для платформ социальных сетей. Теперь они пошли с другой стороны. Будут штрафовать социальные сети, которые не препятствуют детям заводить аккаунты. После того, как выяснилось, что через 3 месяца после вступления в силу беспрецедентного в мире запрета для пользователей младше 16 лет, 7 из 10 детей все еще остаются на платформе, подпавших под запрет. Но они же все равно будут обходить это все.
2: Вообще, там столько
3: это
2: всего
3: все
2: хорошего.
3: Это
2: лучше
3: просто...
2: закрывайте...
3: Ваших закрывашек.
2: Я имею в виду, лучше закрывайте те аккаунты, которые занимаются всякой дурью.
3: Вот
2: вылавливайте их, ищите, тем более сейчас.
3: Куча аккаунтов педофилов вдруг ниоткуда не
2: возьмись. Вот и закрывайте.
3: Растут как грибы. Почему ими не занимаются вплотную? Есть аккаунты из мужчин, которые распространяют, например, вещества, которыми можно усыплять собственных жен, чтобы снимать порнографию. Можете представить? В Даркнете можно это все найти. Почему этим не занимаются?
2: Да. Пускай занимаются, вылавливают эти аккаунты и сажают этих людей, штрафуют их, люди закрывают их аккаунты.
3: Ну, вообще, вот из последних этих самых...
2: Наоборот, чтобы больше открывалось про науку, про социологию, про то, как вести себя в обществе. Есть чем заняться, кроме того, что штрафовать компанию.
3: У людей как-то голову не тем заняты.
2: Австралия и Вануату подписали стратегическое соглашение на сумму $500 миллионов, а первое в истории между двумя странами. Соглашение позиционирует Австралию как предпочтительного партнера по безопасности для Вануату. Будем туда деньги платить. Однако это слабый договор, более слабый договор, чем первоначально надеялся премьер-министр Австралии нашего магазина.
3: Интересно, на что он надеялся? К организации серии антисемитских поджогов в Австралии в 2024 году причастны лица, связанные с корпусом стражи исламской революции Ирана. Об этом заявил генеральный директор Австралийской службы безопасности и разведки ASIO Майк Бёрджес. Об этом сообщает ТАСС. ASIO выявила связи, между корпусом стражи исламской революции Ирана и двумя гражданами, которые действовали из-за пределов Австралии, но имели прочные связи с нашей страной. Сказал он.
2: А международная группа специалистов... Мы очень любим выбирать такие научные новости Австралии. Международная группа специалистов под руководством нашего Квинслендского университета представила свои разработки в технологии, способные радикально ускорить мониторинг орнитофауны, то есть птиц. В работе участвовали эксперты из 11 стран, которые объединили усилия для создания алгоритма, который распознает пернатых на аэрофотоснимках примерно в 6 раз быстрее, чем это делает человек. Всего-то все 6 раз. Для обучения нейросети исследовали, подготовили обширную базу, почти 50 тысяч фотографий, которая охватывала больше 100 видов птиц. Теперь они будут смотреть за их перемещением и всем остальным. Классно.
3: Австралийские биологи из Квинслендского технологического университета официально представили новый вид сумчатых, малых у нас, получивший название
2: Планигалия
3: петрофила. Петрофила – это значит как бы каменная. Свое имя она получила благодаря привязанности к каменистым ландшафтам национального парка Какаду, где и был впервые обнаружен этот самый зверек. Они принадлежат к числу самых миниатюрных сумчатых на планете. Взрослый без труда помещается на человеческой ладони, а масса этого зверька не превышает вес нескольких чайных ложек сахара. Однако крошечные размеры его сочетаются с крайне агрессивным поведением. Планигалы активно охотятся на насекомых, пауков, многоножек, и иногда нападают на добычу, сопоставимую с ними по размеру, например, на ящериц или крупных тараканов. Держитесь.
2: Меня это поразило в этой новости, Лена. Сравнение веса с чайными ложками сахара.
3: Да, меня это было как-то... Хороший.
2: Сколько? 5, 6, 7, 10, 20. Ну, вообще, сравнить вес с чайными ложками сахара. Почему сахара, почему не соли? Палеонтологи нашли в Австралии окаменелости 3 ранее неизвестных видов сумчатых. Сравнительный их эволюционный анализ указал на то, что эти животные принадлежали к древнейшей эволюционной ветви, которая существовала на австралийском континенте более 50 миллионов лет назад. А еще в это же время, где-то 50, сколько там, 10, не помню, сколько миллионов лет назад, у нас, оказывается, у кошек был один предок. Тоже здорово.
3: Австралийские геологи из университета Кёртина уточнили возраст древнейшего кратера на Земле, обнаруженного в прошлом году на северо-западе Австралии в регионе Пилбара. Исследователи установили, что впадина диаметром 45 километров, ничего себе впадина, образовалась около 3 миллиардов лет назад, что делает ее современницей первых континентов планеты. Профессор Кристофер Кёркленд отметил, что это единственный известный кратер архейской эры, и его изучение поможет понять процессы, формировавшие облик Земли на ранних этапах.
2: Вот чем надо заниматься.
3: Вот куда надо вкладывать.

0: Тема сегодняшней передачи «Операция Энтебби». 4 июля, то есть завтра, исполнится ровно 40 лет, как Израиль осуществил одну из самых дерзких и успешных операций в своей истории. Операцию в аэропорту Энтебби, известную тоже как «Операция Йонатан», в честь командира спецподразделения Йонатана Нетаньяху, который возглавил штурм аэродрома и погиб там. А что же произошло? 40 лет назад в Израиль благополучно вернулись 103 заложника, захваченных недели ранее на борту самолета компании Air France, следовавшего рейсом Париж-Тель-Авив. Террористам удалось угнать лайнер в Уганду, где великий властелин страны, как он себя называл, и обыкновенный бандит и диктатор Иди Амин открыто поддержал террористов. Но израильтянам удалось осуществить молниеносную операцию, которую не зря называют «шаровая молния» — «Thunderball». Несмотря на абсолютную уверенность зарубежных экспертов, считавших, что ни у одного государства нет шансов на спасение заложников, руководство Израиля все-таки приняло решение о проведении этой операции по освобождению людей. И вот она как раз и назвалась «Шаровая молния» или «Операция Йонатан». А началось все 27 июня 1976 года, когда пассажирский самолет авиакомпании Air France выполнял рейс, обыкновенный рейс из Франции в Израиль. Его захватили 4 угонщика. Двое были членами немецкой левой организации Баадер Майнхоф и двое из Народного фронта освобождения Палестины. Вот такая подобралась компания. Под страхом смерти террористы принудили французских пилотов приземлиться в центральноафриканской Уганде, в аэропорту Энтебби, которая недалеко от столицы Уганды Кампала. А там к ним присоединились еще 6 палестинцев, террористы. Пассажиров и команду захваченного самолета эти самые террористы и солдаты угандийской армии удерживали в старом здании аэропорта. На третий день руководство с примером нацистов, что, в общем, достаточно характерно для этих немцев из организации Баадер Майнхоф, они решили отделить заложников с израильскими паспортами от евреев, граждан других стран, от нееврейских пассажиров захваченного самолета. Такая своеобразная фильтрация была осуществлена, и они отделили 83 заложника с израильскими паспортами. Вот, значит, от всех остальных. Французский экипаж самолета, между тем, во главе с командиром корабля, решили остаться до конца, разделить судьбу своих пассажиров. Позже капитан самолета был удостоен почетной грамоты от премьер-министра Израиля. А когда он умер в 2009 году, кажется, на его похоронах даже звучал гимн Израиля. Вот так вот. Израиль помнит своих. А пассажиры из других стран были отделены от израильтян, и самолетом отправлены во Францию, куда, собственно говоря, немедленно вылетели израильтяне, чтобы поговорить с этими заложниками бывшими и получить от них какие-то сведения о поведении террористов, ситуации, ну, как бы в целом понять, что ж там и как это все происходит. Одна девушка, например, из числа этих вот нееврейских заложников, на самом деле смогла их обмануть. Она была еврейкой из Канады, просто у нее был канадский паспорт. А в Париже она встретилась с сотрудниками Моссада, и передала им ценнейшую информацию, схемы здания, зарисовки, описание внешности террористов и заложников, а также расписание смен. Эти данные, конечно, сыграли очень важную роль в подготовке операции. Таким образом, всего у террористов в этом здании аэропорта Энтебби оставалось 105 заложников. Израильские граждане, евреи, граждане других государств и члены экипажа. Все это происходило под покровительством угандийской армии и с одобрения верховного правителя Уганды, как он себя называл, Иди Амин, который на самом деле захватил власть в стране путем военного переворота. Когда-то он служил в колониальной армии Британии, но дослужился там до какого-то чина, и потом на свою сторону перетащил армию. Вот они взбунтовались и захватили власть в стране, когда президент, избранный президент, где-то отсутствовал, куда-то поехал с визитом, вернуться он уже не смог. Кстати, отношения у Израиля с ним были еще как-то туда-сюда терпимые, пока Израиль не отказался помогать Иди Амину в создании атомной бомбы. Но аэропорт в Энтебби когда-то как раз построили израильтяне. И у них остались планы здания. И уже на другой день после угона самолета было объявлено состояние повышенной готовности воздушно-десантных войск Израиля. Предложили несколько вариантов освобождения заложников. Один был такой, чтобы команды высадились в Энтебби или пересекли озеро Виктория. На этом самом, на берегу этого озера был расположен аэропорт. Они ликвидировали бы террористов, затем охраняли бы заложников до тех пор, пока не будет достигнута договоренность с правительством Уганды об освобождении. Однако премьер-министр, а в то время это был Исхак Рабин, он отверг этот план как трудновыполнимый. Во-первых, потому что Иди Амин, президент этой самой Уганды, был враждебно настроен по отношению к Израилю, и переговоры с ним были бы бессмысленны. И с момента приземления самолета оказывал полную поддержку террористам. Во-вторых, озеро Виктория, оно просто кишело крокодилами. А в-третьих, хотя в Джибути на достаточно большом расстоянии от Энтебе стояли французские войска, но за ту неделю, что длился этот кризис, Франция не проявила ни малейшего интереса или желания принять участие в спасательной операции своего же экипажа самолета компании Air France. В общем, рассчитывать было не на кого. На третий день после угона, опять же, рассортировав, так сказать, заложников, 29 июня, сам Иди Амин задорно огласил по радио Уганды требования угонщиков. В обмен на освобождение всех заложников террористы требовали освободить 53 боевика. Террористов, находящихся в Израиле. В Израиле как раз было что-то около, по-моему, 42 заложника. В Европе еще где-то находились еще несколько человек. Вот всего 53 боевика. А также требовали заплатить выкуп. Они угрожали начать убивать по двое заложников каждый час, если до 1 июля их требования не будут выполнены. Позже их ультиматум удалось все-таки продлить переговорами. До 4 июля израильтяне получили время на подготовку операции. Израильские силы особого назначения, они, конечно, успешно и раньше действовали в столице Ливана, Бейруте, например, и в Египте, но расстояние от Израиля до Уганды свыше 4000 километров. Нужна дозаправка. Да еще и нужно как-то так это сделать, чтобы и не заметили прибытие этих самых спецназовцев, самолетов. Ну и все же, эскадра из 4 транспортных самолетов С-130 «Херкулес» с десантниками на борту вылетела в ночь на 4 июля с авиабазы на Синайском полуострове. Израильский спецназ преодолел таки 4000 километров, решив проблему дозаправки. Это был аэропорт Кении.
1: Вот тут мы давай прервемся с тобой на песню, а потом опять...
0: Давай, израильская песня, да? Еврейская, хорошая
1: песенка.
0: Нет, израильская
1: у нас будет под конец.
0: А, хорошо.
1: А сейчас у нас просто вот такая веселая песня.

Ну и, конечно, для проведения самой операции, это мы рассказываем об операции «Энтебе», освобождение заложников, до проведения самой операции неделя ушла на сбор разведывательных данных, формирование спасательной команды, планирование, репетиции. Рейд в «Энтебе» не был импровизацией. Годы и годы были положены на обучение, на подготовку, на воспитание бойцов, чтобы они понимали, за что они, так сказать, борются, бьются. Но здесь надо сказать, что мало вспоминают, но не только же спецназ Израиля совершил невозможное. Пилоты израильские вели свои огромные геркулесы над Красным морем на высоте всего нескольких десятков метров, скрываясь от возможного обнаружения, ориентируясь только на линию горизонта. И на протяжении 7,5 часов полета самолеты эскадры шли в плотном строю в режиме полного радиомолчания, в отсутствие диспетчерского сопровождения с земли. Пилоты совершили совершенно невозможную рискованную посадку во вражеском аэропорту, фактически вслепую, на взлетно-посадочную полосу, окруженную вражескими солдатами. 4 «Геркулеса» доставили ночью в аэропорт Энтебе группу спецназовцев, медперсонал. И вот из первого «Геркулеса» выкатились черный «Мерседес» и 3 внедорожника, притворяясь кортежем «Амина», который ночью вдруг решил проинспектировать аэродром. Такое бывало. Однако израильтяне не знали, что буквально накануне Амин сменил черный «Мерседес» на белый. Охранник об этом знал, и он засомневался, тот ли это на самом деле кортеж, о котором он вдруг подумал. Ну вот израильтяне решили, что не стоит им рисковать и тянуть время, и они открыли огонь. А, собственно говоря, решение открыть огонь принял как раз брат Нетаньяху, Йона. Дальше все развивалось стремительно. Руководил группой как раз Йонатан Нетаньяху, и он был единственный из группы, кто там и погиб. Его достала пуля снайпера, засевшего на башне. Эту башню, конечно, потом разнесли в клочья, но он, Йона Нетаньяху, погиб. Освобождение заложников произошло практически мгновенно. С момента первого выстрела в этого самого бдительного охранника в аэропорту до момента ликвидации всех 10 террористов и 45 угандийских солдат, охранявших заложников, прошло всего несколько минут. После освобождения заложников специальный отряд ВВС уничтожил на аэродроме 8 вражеских самолетов-истребителей МиГ-17 и радарную вышку из опасения возможного преследования. Через час, уже после начала операции, первый самолет с заложниками вылетел на дозаправку, а еще через 42 минуты Уганду покинул последний израильский самолет. Израильтянам здесь снова повезло. Когда сообщение о нападении дошло до угандийских вояк Амина, они не спешили на помощь защитникам аэропорта. Они так вот выжидали как бы полного выяснения ситуации. Ну а вдруг это сам Амин устроил им проверочку? Или группа заговорщиков решила свергнуть его? Ну вот лучше мы подождем. Так Амин получил сообщение тоже слишком поздно. Заложники уже покидали аэродром, когда до него дошли сведения о нападении израильтян. Он был в ярости. И, конечно, отомстил всем, кто хоть как-то мог помогать Израилю, как кенийцы, например, с дозаправкой. Иди Амин жестоко отомстил им. Он арестовал и убил более сотни, а на самом деле, наверное, около 1000 кенийцев, проживавших в Уганде. Героев летчиков и десантников вместе с освобожденными заложниками ждала триумфальная встреча в Израиле. Весь мир с восторгом принял весть об успехе этой беспримерной по отваге операции израильских команд по освобождению заложников. И только СССР и его арабские братья яростно осудили победу Израиля. Под давлением советских дипломатов Организация Объединенных Наций приняла резолюцию, в которой Израиль в очередной раз был осужден за вопиющую агрессию. Правительство Уганды потребовало созыва Совета Безопасности ООН, чтобы добиться официального осуждения действий Израиля. Совет Безопасности не принял никакой резолюции, но генеральный секретарь ООН Курт Вальдхайм, тогдашний секретарь, заявил, что израильский рейд представляет собой серьезное нарушение национального суверенитета государства-члена ООН. В своем обращении к Совету Безопасности посол Израиля в ООН Хаим Херцог, в свою очередь, заявил: «А мы гордимся тем, что сделали так, как продемонстрировали миру. Мы продемонстрировали, что в Израиле достоинство человека, ценность человеческой жизни, свобода являются высшими ценностями. И мы гордимся не только тем, что спасли свыше сотни невинных жизней, а и значением нашей операции в деле человеческой свободы».
До этой операции в Энтебе западные страны, в том числе великие державы, всегда сдавались террористам перед их требованиями, стараясь выполнять их, чтобы освободить заложников. Как правило, это не работало. А Израиль показал всему миру, что с бандитами нужно воевать и можно побеждать.

0: И мы тоже радуемся, когда люди за своих людей готовы пойти вот на такие жертвы и на такое мужество. А у нас осталось вот буквально 5 минут на то, чтобы рассказать вам о бюджете, который был принят в Квинсленде. Наш квинслендский бюджет. Вот буквально на прошлой неделе.
1: Ну, с 1 июля вообще много поменялось в налогообложении, в банковской системе.
0: Они пока еще не меняют, они пока еще думают. Ну, в любом случае.
1: Но с 1 июля кое-что уже поменялось.
0: В втором счету после бюджета правительства были представлены много мер по поддержке населения. Ну, да, например, остается 50 центов. Они, правда, говорят, что они ищут лазейку, как бы им это прекратить и оставить только на автобусы. Но пока они это найти не могут. И вот у нас пока остается 50 центов проезд в любом общественном транспорте, что очень хорошо.
1: Ну да. И срок заморозки оптовых цен на воду от правительства штата на 2 года.
0: А они говорят, что они сказали на воду, они оставят, как она есть. Но местный Брисбен Utilities.
1: Будут решать.
0: Они подняли уже цены, поэтому на то и выйдет, что цены на воду вырастут. Зато цены на электричество планируется сократить от 7 до 10% ожидаемое снижение счетов за электричество. И с 1 июля началось новое правило, что любые компании по электричеству должны предоставить вам 3 часа бесплатного электричества каждый день, по-моему, с 11 до 2. Но они это нигде не рекламируют, поэтому если вы хотите этим пользоваться, вам нужно звонить своей компании и говорить: вы должны мне это предоставить. Пришлите мне, пожалуйста, свой план на 3 часа бесплатного электричества.
1: Ну да, и ожидается снижение счетов на 7-10%.
0: Это плюс дополнительно. Да, но у вас будет еще вот 3 часа бесплатного. Да, от 100 выросло со 100 до 150 долларов выплаты родителям младшеклассников на подготовку к школе, что тоже хорошо.
1: Ну да, еще ожидаемый операционный дефицит бюджета штата в текущем финансовом году будет примерно 10 миллиардов. Ничего себе так.
0: Но они говорят, что у них дали им почти 119 миллиардов им дали на инфраструктурный бюджет Квинсленда, который на следующие 4 года должен был потрачен, а в основном на подготовку к Олимпиаде. Поэтому у них будет дефицит, но...
1: А потом ожидается профицит.
0: Потом ожидается профицит, да. Ну вот посмотрим.
1: С 29-го года они предполагают получить профицит после следующих выборов. А еще проект, что вот на месте завода
0: Вот когда гуляешь вот у нас вот от радио, скажем так, и ты идешь к университету вот по этому берегу реки, там был завод, который производил все эти вот бутылочки с водой, по-моему. Его хотят снести, и там такие картинки нарисовали, сколько всего построят, и новые дома, и почти вот и парк, и там какие-то подиумы.
1: Ну, там почти 1,5 гектара собираются занять этим.
0: И там будут площадки для выступлений.
1: Новые
0: то есть они
1: парки...
0: планируют огромное количество вложить в это дело.
1: До 32-го года они планируют это делать.
0: Это будет очень хорошо, потому что сейчас заброшена такая, в принципе, земля.
1: В центре города, считай.
0: Да, было бы хорошо, если бы они это сделали парк и построили новые дома, да.
1: А бывший Майер-центр, это 350 миллионов, это сумма, которую компания Vicinity Centers планирует вложить в полную реконструкцию пришедшего в упадок торгового центра. О каком центре Uptown? Где это такое?
0: Это вот у нас в центре города, который был, помнишь, Майер-центр, потом закрыли его. Ну, большой торговый центр, который закрыл, там был этот Майер-магазин. А вот от другой... Дэвид Джонсон? От другой стороны...
1: Это Дэвид Джонсон, который на Квинн-стрит?
0: Да, который... Дэвид Джонс, от него, да, через дорогу, вот этот Майер-центр, его будут полностью переделывать.
1: А еще собираются в социальное жилье внести кучу инвестиций, да, почти 6 миллиардов.
0: Но они хотят это сделать очень странно, потому что они говорят, что там большой, в принципе, спрос на это жилье, и строить дорого. Поэтому они хотят сделать такие коммуналки или общежития. То есть у каждого в комнате будет туалет, как бы такая студия с туалетом, а кухня и жилые комнаты общие.
1: Ну, это общежитие, общага.
0: Общага или коммуналка такая, что, в принципе, я думаю, вряд ли будет хорошо, но вот они хотят...
1: Студентам это пойдет, наверное.
0: Или тем, кто приехал и временно нужно что-то маленькое себе снять, тоже хорошо. Ну вот, да.
1: А количество дополнительных учителей, их помощников собираются увеличить до 1350 по заявлению, ну, правительство заявляет.
0: Нет, их увеличат на 1350, а еще построят 9 специальных школ и 22 такие школы, которые вот для...
1: Ну, стандартные школы.
0: Стандартные школы. А мы вот на этой позитивной ноте, сколько у нас его будет хорошего, с вами прощаемся.
1: Всего вам доброго, хороших выходных. Давайте
0: и
1: возрадуемся.
0: Говорим,
1: Шаббат шалом, кто празднует пятницу, субботу.
0: Да. И хороших вам выходных.
1: Хороших выходных.
0: Погода замечательная.
1: Погода классная.
0: И давайте на выходных разрешим себе что-нибудь веселенькое. Студии были
1: Лена. Игристого вина, например, с жареными моллюсками, как это сегодня был день жареных моллюсков. Не забывайте.
0: С лобстерами.
1: Да, с лобстерами.
0: Лена Мануиленко.
1: Елена Герман, и вам прекрасных выходных.
0: До следующей пятницы.
1: До следующей пятницы.